0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

near the day, to take you to his mansion in the sky.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б-С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГЭС-3» требуются машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.
4: Алмазный край.
5: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Будь в курсі новостей регіону. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
1: Хорошее настроение.

0: твоего
1: вскрика. В мирном 11 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Сотрудники Алмаза-Фанамбара спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
0: А вы знали?

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам

0: 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-5, 8-411-36-490-5. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет АОН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Кинчатюбе Бирсел, Тосуню Сюбекис Нюрбега 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: алмазной столице полдень. Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей «Драги». Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое —

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буквы.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.
4: Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
4: «Алмазный край».

0: вы слушаете радио «Алмазный край». В мирном 13 часов. Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. «Алроса» сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
4: А вы знали? –

A warrior of the sun. A warrior of the mind.

0: Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.

наконец почувствовал себя живым. Чтобы все солдаты в мире опустили стволы, я забуду слова, я потеряю ритм. Ты меня-то спросишь, Вань, что для тебя любовь, скажи. С улыбкой на лице отвечу, ты...

0: в Мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
0: А вы знали? Заходи без причин.

что

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28 или 8 968 150 2048.

0: в мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса. На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. 102.4 FM.

0: нас не вернусь я. И может быть кто-то другой согреет тебя в эту зиму.
1: Радио.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтоном ЛФС, Тонсет, ООН и Кюсет, Тон, Бирный Медах, свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Китринча, Субебир, Сол, Тосуню, Субебир, Сунюр, Бирга, Петь.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Алмазный край! Алмазный край!
0: Не переключайся!

0: ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Молодые специалисты Алроса стали участниками международного форума «Форсаж-2026». Алроса помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
0: А вы знали?

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 3 51 28, 8 411 36 3 51 28, или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

0: Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Бирнами для свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу, то в сумме субъекты сунюга бирогапить.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

бутерброд, прогноз погоды, дожди до субботы, вода, балкон, светок на нижний на два оборота, путь на работу, столбы, остановки, билборды, второй зеленый.

хруст, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

ты осталась в нем одна. Он отпустил тебя уже так давно, но мы же знаем, что не сможешь ты дня прожить без него. Ваши переписки в двух словах не больше, он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: One, two, three.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетун Бирный Водах свидетельствует. СБС, информационная технология ЛАР, ООН, массовая коммуникация ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсетун Бирный Водах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.

говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи, сердце не включить.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовая коммуникация ЛАР. Надзор Федеральной службы. И Кинчасюбе Бирсел. Тосуню Субекисюнюгар Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

нас водит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

пишем, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: бесконечной зимой наступит весна.
1: В Мирном 2. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И Китлинча Субибир. Сыл, Тосуню, Субибир, Кисунюгар, Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где

было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы не запрещены.

Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Скучал по нежным моим волосам, нежным волосам.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: В Мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. В здании заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строят 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделывают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотры строительства социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Творческие и спортивные секции Мирного расскажут о себе на традиционной 1-сентябрьской ярмарке. Среди участников мероприятия – балет, якутский танец, вокал для детей и взрослых, игра на хамусе и народных инструментах, а также многое другое, говорит Анна Лемзякова, художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз».
3: Родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади, по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую, да, они желают.
2: С выбором помогут тренеры и руководители, с которыми можно пообщаться и узнать больше. Ярмарка кружков и секций начнется в 16:00 на площади Ленина. Напомним, занятия для детей до 16 лет в секциях культурно-спортивного комплекса обойдутся всего в 100 рублей в месяц. Запись уже открыта и продлится до конца сентября. Еще одна новость. Любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для 3 уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы. Он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Соревнования пройдут 29 августа. Регистрация начнется в 9:30. Старт заездов в 12 часов. Болельщиков ждут развлечения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. В здании заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строят 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделывают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотры строительства социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Творческие спортивные секции Мирного расскажут о себе на традиционной 1-сентябрьской ярмарке. Среди участников мероприятия – балет, якутский танец, вокал для детей и взрослых, игра на хамусе и народных инструментах, а также многое другое, говорит Анна Лемзякова, художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз».
3: Родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади, по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую, да, они желают.
2: С выбором помогут тренеры и руководители, с которыми можно пообщаться и узнать больше. Ярмарка кружков и секций начнется в 16:00 на площади Ленина. Напомним, занятия для детей до 16 лет в секциях культурно-спортивного комплекса обойдутся всего в 100 рублей в месяц. Запись уже открыта и продлится до конца сентября. Еще одна новость. Любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для 3 уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы. Он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Соревнования пройдут 29 августа. Регистрация начнется в 9:30. Старт заездов в 12 часов. Болельщиков ждут развлечения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше 0.

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?
3: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моей

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 24 августа. В Мирном до 18 градусов со знаком «плюс», преимущественно ясный день. В Ленске пасмурно, до 18 градусов тепла. В Удачном ожидается ясная погода, днем до 14 градусов со знаком «плюс». В Айхале температура воздуха поднимется до 17 градусов выше нуля.
3: Эй, колонка! Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Кинчатюбе Бирсел, Тосумюсюбе Кисюнюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: В мирном 9 часов.
0: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В Мирном оценили ход строительства социально значимых объектов. Творчество и спорт. Культурно-спортивный комплекс в Мирном представит секции на традиционной осенней ярмарке. Новая локация станет площадкой для соревнований по эндуро в Мирном. В Мирном проинспектировали социальные стройки. Выездное совещание провел глава Мирнинского района Александр Басыров. В 16-этажном доме достроили корпус до крыши. В здании заливают стяжки, утепляют фасад. Дом строят 95 рабочих. Бригаду увеличат до 110 человек. Во дворце детства работает бригада из 12 человек. Рабочие отделывают внутренние помещения, монтируют лифтовую галерею. Укладку керамики на входной группе завершат до наступления холодов. Летнюю спортплощадку политехнического лицея бетонируют под резиновое покрытие. Осмотры строительства социально значимых объектов в Мирном проводят каждый четверг. Далее. Творческие и спортивные секции Мирного расскажут о себе на традиционной 1-сентябрьской ярмарке. Среди участников мероприятия – балет, якутский танец, вокал для детей и взрослых, игра на хамусе и народных инструментах, а также многое другое, говорит Анна Лемзякова, художественный руководитель Дворца культуры «Алмаз».
3: Родители, которые еще не определились, например, да, могут пройти по площади по нашим ярмарочным рядам и выбрать секцию для своего ребенка, которую, да, они желают.
2: С выбором помогут тренеры и руководители, с которыми можно пообщаться и узнать больше. Ярмарка кружков и секций начнется в 16:00 на площади Ленина. Напомним, занятия для детей до 16 лет в секциях культурно-спортивного комплекса обойдутся всего в 100 рублей в месяц. Запись уже открыта и продлится до конца сентября. Еще одна новость. Любители сразиться на мотоциклах ждут на соревнованиях «Эндуро Алмазной долины». Для участия нужен мотоцикл класса «Эндуро» и минимальный набор защитной экипировки. Организаторы усложнили трассу и выбрали новую локацию. Ей стала горнолыжная база «Алмазная долина». Трассу подготовили для 3 уровней сложности, поэтому побороться за выигрыш могут и новички. Призовой фонд превысил прошлые годы. Он составит 150 тысяч рублей. Регистрация на соревнования по номеру 8-913-215-31-31 или в день соревнований на месте. Соревнования пройдут 29 августа. Регистрация начнется в 9:30. Старт заездов в 12 часов. Болельщиков ждут развлечения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».